0: ингээгүй спирт ванчиан дээ. Тэ спирт юм дээ чиг тох тох. Тэ спирт ямаа ямаа нуу хагавшис. Данги го чим баа. Есүс Христос чим. Энэ синж атиш. Аамен. Данги халифта фалагавэ. Кава машо мангоо кен генэ. Йокин амкри. Ога машо манда кан кудимнэ кэгэ ца пасторэ гэн гоо. Энэ пасторэ хогэта когэха тангугай хэвтэй гамсэтэ дээр гомсэ. Яньё я яньё ва тема альфа мач.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah